Синдэг саут экарунин ааққиссорсуманиарибоқ таана иппаксақ нилиалаортууп сүле илангани тусааниарпуси и теме латаанна укиунгит пуйорнилаорки охарангита илаақаагун инуувигилортанга таанагу 1933 гутиллугу November 16 ми инуувихартоқ моосисиккасарнар миттиматилимиутаойоқ уигунганиссули синдэг саум тусаатиттинэрту уннууйоқ

сан сан коюи макаони пита коллутик аммаро эн сабео аперсо туинно кармингмат тэгнаачилео риао каттанор тиллугу иллулингмиута пилерера каттарсималертагани аакаакку касагну аперсо тутиллугу тисарсоо коллуни куяннамингкуа нипилиортоо каттартут нипитоқайлу тисарсоо каттармингмата тисарнерулуя каттартут ноққарфиксаттиннут тикитауваллиалериэрмигатта қауппат таусунни тисарсооққанниларамиёқ қауппат нилликканниларивгу хунноқаттиарниарпуси қауппаттау